Боже крепкий, Господи истинный, Отче века грядущего, миротворче, Иисусе Мессия, спаси нас, спаси нас, спаси нас!